Ну как вы сидите, да надо спасти? Сними Бога нашего, Господа, сними Бога нашего.